0: «Космо по-русски». Медиапрограмма на русском языке о жизни в Германии. В эфире аудиоподкаст, подготовленный нами сегодня. Вы можете скачать его на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» или послушать, когда вам будет удобно. Наши подкасты есть также на платформе Spotify.
1: Все любят смотреть видеорепортажи. Они в максимально короткий срок знакомят нас с событиями, погружают в атмосферу, позволяя, тем не менее, составить и свое мнение о происходящем. И никто особенно не задумывается о том, как эти репортажи снимаются. А между тем, это сложная профессия. Сегодня мы с моим коллегой Кириллом Бутыриным поговорим о том, как он снимает репортажи для страницы «Космо по-русски» в Фейсбуке и сколько времени занимает съемка и обработка кадров за несколько секунд, пролетающих на экране. В студии я, Алена Колесникова, и, соответственно, Кирилл Бутырин. Вы слушаете «Космо по-русски». Мы начинаем. А начнем давай с примера. Вот буквально на днях этот репортаж еще вверху нашей ленты, его можно посмотреть. Речь шла о том, что когда для людей заканчивается купальный сезон, он на какое-то время начинается для собак. Очень красивый репортаж получился. Как ты снимал?
2: Снимал я, как всегда, в привычной для себя манере. Быстро, динамично и качественно. Потому что, когда у тебя мало времени, а, как правило, на съемке нет возможности долго снимать, ты сразу ставишь себе четкую задачу, прежде всего себе. И потом ее транслируешь тому герою, с которым ты работаешь. Чем точнее ты ему расскажешь то, что ты от него хочешь, тем быстрее и качественнее получится конечный продукт, результат.
1: Ну вот у тебя на этот раз были собаки. Я хотела тебя спросить, вот работать с собаками, они же совершенно неуправляемые. А с другой стороны, я подумала, насколько управляемы люди, которые занимаются своим делом. Ты ведь снимаешь не фильм, где объясняешь актеру его задачу, а включаешься в уже происходящие события.
2: Очень важное качество оператора, в данном случае мое, это реакция. Когда ты приезжаешь на съемку, ты мониторишь пространство, в котором находишься, на 360 градусов. И от того, как ты заметишь какие-то интересные детали, какой-то интересный свет, какую-то позу или позицию героя или собаки его, насколько быстро ты среагируешь на это движение, я имею в виду собачье, тем выразительнее получится кадр. Потому что собака, она же неуправляемая, когда она начинает так радоваться и носиться по всему бассейну, по бортику, а потом вдруг неожиданно прыгает в воду, тебе надо успеть не только увидеть, что она сейчас прыгнет, но и успеть снять, как она прыгнула.
1: А вот когда ты едешь на съемку, у тебя есть в голове уже какой-то точный план? Вот мне нужно отснять это и это, и это обязательно. Или все-таки жизнь все эти планы потом в итоге смешивает и приходится реагировать?
2: Как правило, конечно, я некий сценарий себе в голове создаю, естественно, потому что необходимо тему проработать прежде всего до съемки, потому что когда ты приезжаешь и ты не понимаешь, где ты находишься, что это за пространство и что это за человек, у тебя масса времени уходит на то, чтобы познакомиться с человеком, понять, чем он занят. Его надо разговорить, из него надо вытащить суть того вопроса, по поводу которого ты приехал. И, как правило, если ты не подготовлен, то на это уходит очень много времени. И чаще всего в таких ситуациях и результат бывает не самым лучшим, потому что после съемки ты уже понимаешь, что самый главный вопрос ты, как правило, не задал. Поэтому приходится перемонтировать сюжет, приходится самому придумывать какие-то титры для того, чтобы внести ясность, для того, чтобы зрителю было понятно все-таки, о чем идет речь. Потому что те видео, которые мы делаем для «Космо по-русски» на странице Facebook, они очень короткие. Сейчас в соцсетях смотрят, как правило, от 30 секунд до минуты. И если ты не увлек зрителя первыми 5 секундами, то, в общем, дальше можно уже и не стараться что-либо делать, потому что зритель, он листает ленту, и если его первый план, первый кадр не зацепил, то, скорее всего, он пролистнет, и это уже будет никому не интересно дальше. Это не принесет ни лайков, ни успеха в конечном итоге.
1: Это очень интересно то, что ты рассказываешь, и прекрасный повод и мне, и тем, кто слушает нас, себя проанализировать собственное поведение, вот как мы смотрим короткие видео, да, что в нас происходит, что заставляет нас остаться и смотреть дальше, потому что эти процессы, они обычно происходят совершенно автоматически, человек не задумывается, да, и по факту потом уже понимает, пролистнул или нет.
2: Да, раньше мы всегда делали классическую схему, когда была завязка, была внутри сюжета, какая-то интрига, было какое-то развитие действий и концовка. Сейчас должно в первых 5-7 секундах уже обозначиться абсолютно все. И тогда зритель действительно интересуется, и он палец, который уже подготовил, чтобы пролистнуть твое видео, он останавливается и все-таки досматривает, чаще всего досматривает до конца, потому что ему становится интересно. А что же там, собственно говоря, произойдет сейчас?
1: Ну вот, а твой собственный опыт работы для Фейсбука, что он говорит, что людям интереснее? Какие-нибудь яркие, красочные события, вот возьмем тот же самый собачий купальный сезон, потому что это солнце, это белый кафель, голубая вода, невероятно счастливые собаки, бегающие, плавающие, или более интересные портреты людей?
2: Ты знаешь, тенденцию очень трудно определить, потому что есть алгоритмы Фейсбука, и их невозможно не проанализировать, предугадать, поэтому тут интуитивные вещи происходят. Бывает, что тема как бы проходная, ты просто делаешь для того, чтобы снять и просто опубликовать, а на самом деле вдруг она выстреливает. И почему она выстрелила? Бывает невозможно понять. А бывает тема такая, что тебе кажется, что да, это вот точно сработает, это точно выстрелит. Ты сделал серьезный материал, большой, причем ты снимал его несколько дней, ты разговаривал с людьми, у тебя были серьезные съемки, потом еще, может быть, даже до съемки. Все это собирается мучительно долго, на монтаж уходит, бывает, несколько дней, и достаточно тяжелый монтаж. А потом вдруг на странице, когда его публикуют, он вдруг встает и дальше никуда не идет. И не приносит ни лайков, ничего. Конечно, есть в такой ситуации некоторое разочарование, потому что несопоставимы трудозатраты и конечный результат, к сожалению. Но такое тоже возможно, и к этому надо быть готовым.
1: У меня иногда складывается ощущение, что когда мы смотрим короткие репортажи или мы смотрим рилсы, подсознательно мы хотим что-то пережить за те 30 секунд или минуту, или иногда даже 3 минуты. Такой тоже формат существует. То есть пережить что-то интересное, особенное, испытать какое-то ощущение.
2: Ну, конечно. На самом деле, тем, которые у нас хорошо заходят, не так много. Как правило, как ни странно, это автомобильная тема. В Германии очень много русскоязычных любителей ретро-автомобилей советских, и они очень интересуются. И когда такой материал выходит на нашей странице, автоматически уже тянет за собой большое количество просмотров и лайков. Какие-то актуальные события? Это может быть политические вещи, то есть выборы. Актуальная тема, которая волнует всех. Вот недавно была тема закрытия русского дома в Берлине.
1: Да, это достаточно серьезная, многих волнующая тема.
2: Такой сюжет, конечно, вызовет большой интерес. Как ни странно, кулинарная тема очень интересна. Она заходит хорошо, потому что люди всегда любили поесть, и рецепты какие-то необычные, интересные тоже очень хорошо откликаются.
1: Там, где происходит действие, конечно, смотреть легче. А ты вот упомянул сейчас закрытие русского дома, и я подумала, что, скорее всего, такие съемки лучше сохранить в архиве. Мало ли что, когда понадобится. Да, это наверняка редкие съемки, с которыми ты просто так не расстаешься. Есть у тебя какой-то собственный архив, может быть, с годами уже?
2: Да, у меня была такая идея. Давно я ее вынашивал. Но на самом деле она требует большой систематизации, и на это, как правило, времени нет. Исходник, он тяжелые файлы. Для этого нужно очень большой объем хранилища, куда ты это все скидываешь. И это накапливается годами. Этих дисков становится такое количество, что ты не знаешь, что с ними дальше делать. Тем более, как правило, они не востребованы, получаются. То есть к ним обращаешься очень редко, потому что настолько мир быстро меняется, что каждый день, каждый месяц происходит событие, даже если оно на ту же тему, но оно поменяло вектор значительно, то есть на 180 градусов. Уже возвращаться к тем съемкам, которые ты проводил там даже месяц назад, они уже не актуальны. Поэтому, честно скажу, я забросил это дело. Во-первых, у меня нет такого количества диска, чтобы сохранять исходники, а их обрабатывать и потом уже какие-то файлы отдельные отбирать, ну, это еще очень серьезная работа.
1: За последние годы, Кирилл, я могу себе представить, что ты снимал по всему Берлину и наверняка очень хорошо знаешь город.
2: Да, да, потому что мои герои, как правило, в разных концах города, а то и не только в Берлине, но вообще по всей Германии. У нас бывают все-таки иногда командировки, когда мы выезжаем к какому-то герою, интересному герою, куда-то в другой город Германии. Это тоже интересная тема, потому что по всей Германии живут интересные люди, русскоязычные, а мы работаем, как правило, с ними. Но в Берлине, да, я уже знаю все районы и неоднократно, причем бывало, что герои живут по соседству. Одного ты снял сегодня, дальше договариваешься со следующим, оказывается, что он живет в соседнем доме.
1: Забавно. Ты упомянул сегодня о том, что монтаж может занять очень большое количество времени, а кроме того, изменить отснятый материал и очень сильно повлиять на конечный эффект. Мне это, как человеку не киношному, не имевшему дела с видео, абсолютно непонятно. Расскажи нам об этом.
2: Смотри, бывает ситуация, что ты с героем договариваешься. Вы в предварительной беседе обсудили абсолютно все, и тебе все понятно. Кажется, что остается только приехать, все снять, потом легко смонтировать и выдать в эфир. А ты приезжаешь к человеку, и он вдруг закрывается. То, о чем вы говорили с ним по телефону, вдруг оказывается для него невозможным сказать перед камерой. И вот тут начинается катастрофа, потому что огромное количество времени уходит на то, чтобы его опять разговорить, вернуть в то состояние, в котором он был, когда вы говорили по телефону. И это не всегда удается. И это самая большая сложность, потому что дальше ты понимаешь, что у тебя ничего не получается, у тебя начинает рушиться вся твоя конструкция, и тебе приходится те мысли, которые ты хотел бы от него услышать, от своего героя, вкладывать в титры, которые ты накладываешь на это видео, которое в конечном итоге будет. Ты не можешь отказаться, просто сказать: «Стоп, нет, мы дальше не снимаем, потому что у нас ничего не получается». Такого не может быть. Ты все равно должен сделать. Ты просто находишь средства, которыми ты решишь свою проблему.
1: Очень интересная тема, как люди реагируют на камеру. Я привыкла к тому, что принимаю гостей в студии у микрофона. И то бывают иногда такие ситуации, что заходит человек, видит микрофон, видит наушники, компьютеры, экраны, лампочки горят, и говорит: «Ой, у вас тут как у зубного врача». И действительно закрывается, да, и приходится прилагать все усилия к тому, чтобы человек раскрылся, почувствовал себя уютно. А с камерой я могу себе представить еще сложнее, потому что многие, особенно женщины, начинают думать о том, как они смотрятся в камере, какими они окажутся в кадре потом в конечном итоге. И это тоже не способствует открытому, спокойному разговору.
2: Да, бывают ситуации, при которых человек настолько зажимается, что он начинает в агрессивной форме с тобой разговаривать. Я понимаю, что это защитная реакция на самом деле, но на это уходит много времени. Иногда такие съемки затягиваются на несколько часов. Выходишь после такого героя просто измотанный, буквально вот абсолютно без сил. Хотя в итоге видео на 2-3 минуты.
1: И видео потом получается легким, свободным, душевным, спокойным, да, и совершенно не видно, через какие муки прошел и ты, и собеседник.
2: Ну, ты пытаешься это так сделать. Да, не всегда это получается. Иногда это видно на экране, потому что зритель смотрит на героя, и он понимает, что человек сидит зажатый, все равно ему некомфортно. И только камера пытается что-то из него выжать.
1: Ну, я думаю, что в такой ситуации можно, например, взять необычный ракурс какой-нибудь.
2: Нет, это не работает. Ракурс — это всего лишь техническая вещь, которая интересна в других съемках, например, каком-нибудь Love Parade или что-нибудь Rave the Planet, какие-то такие вот демонстрационные шоу, когда это массовые мероприятия, красочные. Вот тогда там можно оторваться по полной, да, там можно изменить ракурс, точку съемки, все что угодно, динамику. Там вот фантазия просто улетает, и там не надо напрягаться вообще, потому что все образы работают сами за себя, потому что те люди, которые приходят на такие мероприятия, они наоборот себя демонстрируют и хотят показать то, что они умеют, то, что они хотят показать. И тут остается только им немножко подыгрывать, и все.
1: Наверняка ты заметил, что сейчас со стремительным развитием социальных сетей все больше становится людей, для которых свой собственный внешний вид на видео становится привычным. Они ведут Инстаграм, кто-то Ютуб, кто-то Фейсбук. Люди записывают рилсы, дают какие-то интервью. И в общем и в целом все более легко относится к этой теме. Потому что раньше, когда было только телевидение, попасть на телевидение — это было воспоминание на всю жизнь. И люди от волнения в обморок падали.
2: Ну, сейчас-то телевидение, в общем, мало кто смотрит. Последний раз телевизор, наверное, смотрел несколько лет тому назад. И то, по-моему, это был чемпионат мира по футболу. Ну, потому что мне просто было интересно. Ну, не более того. А то, что люди сами себя позиционируют в кадре, значит, им есть что сказать. А если им есть что сказать, и кто-то это смотрит, есть результат. Люди готовы смотреть именно этого человека с его темой. Как правило, не на тему идут. Что-то может быть интересное, но как человек рассказывает, как он выглядит в кадре, какая его интонация его голоса, какой он образ сам создает вокруг себя. Вот это интересует, вот это захватывает. А тема может быть любая абсолютно, от кулинарки до собак, правда, это не имеет значения. Харизма самое важное все-таки, потому что человек прямо в камеру тебе рассказывает что-то. И это всегда подкупает, потому что в обычной репортажной съемке, о которой мы привыкли к телевидению, герой, как правило, не смотрит в кадр. Он разговаривает с корреспондентом, то есть он смотрит чуть-чуть по диагонали. Мы его видим взгляд или какие-то его реплики только когда он в свободной какой-то атмосфере. А когда он что-то говорит, как правило, он кому-то говорит. и он чуть-чуть повернут в сторону. А люди, которые в соцсетях себя позиционируют, они смотрят прямо в камеру. Тем самым возникает некая доверительность в разговоре. Это подкупает. И поэтому зрители смотрят на этого человека, они его разглядывают, несомненно, и слушают интонации его голоса, ловят какие-то интересные моменты. И вот это подкупает, действительно.
1: Спасибо большое, Кирилл, за то, что ты рассказал нам сегодня о тонкостях репортерской работы. И мне очень понравилась мысль о том, что главное – это харизма. Если так, я думаю, что не так уж плохи времена, в которых мы живем.
0: Информационная часть нашей программы подошла к концу. А теперь песня на русском языке, которую мы подобрали для вас.

«Космо» — это немецкая общественно-правовая медиапрограмма. Мы работаем для всех, кто живет в Германии и понимает русский язык. Чтобы слушать и скачивать наши подкасты, заходите на интернет-страницу «WDR Космо по-русски».

Космо – это немецкая общественно-правовая медиапрограмма на русском языке. Наши новости, сообщения и репортажи помогут вам больше узнать друг о друге и о жизни в Германии. Заходите на нашу интернет-страницу ВДР «Космо по-русски» и на страницу в Фейсбуке «Космо по-русски».

Дорогие друзья, на нашей интернет-странице ВДР «Космо по-русски» с понедельника по пятницу публикуются подкасты «Германия в деталях. Что нового в политике, экономике и жизни общества?» «Про людей. Знакомим вас с интересным русскоязычным собеседником. Германия с нуля. Помощь тем, кто в стране недавно». Наши репортеры и видеооператоры каждый день в пути. Фейсбук-страница постоянно обновляется. Где бы вы ни были, мы работаем для вас. Оставайтесь с нами.